哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦

0: 别愁眉苦脸的，还没到山穷水尽呢，你妥协了。你现在要是妥协了，才是前功尽弃。
1: 我才是最后的垂死挣扎呢，而且死得特别难看。我这来北京，就是想跟萨萨复婚的，结果可好，自己挖了个坑，自己跳进去了。你后悔啦？
2: Чем могу помочь?
3: А, здравствуйте. Мы отелились на сегодня, чтобы перенести вас, чтобы... У вас какая тут цена? У вас тут красиво? Мы видели все такое.
1: Там же русские. Хотим найти более интересный отель. Этот бизнес я помогу тебе. Я понимаю русский. Ты помоги мне.
2: Отбер знал из Москвы пекинской оперы. Отбер большой человек в истории. Иди сюда. Цвет красный символизирует счастье и радость в Китае. Сейчас посмотрите на другую картину. На этой картине вы видите площадь Тяньаньмэнь. Это символ нашей страны. Как Красная площадь у вас в России. Здесь родился новый Китай, независимая и демократическая страна. Еще раз посмотрите на эту картину. Это имперская форма чиновников Манчжу.
1: 萨萨，他们是来拍摄宣传东方文化的纪录片的，已经走了十几个国家了。他们很欣赏你这里宣传中国传统文化的主题，已经决定了要在这儿拍摄一部分。这对宣传客栈是个好机会。我不需要，这可不是待客之道呀。 也不是你李萨萨的风格，谁惹你生气了？我的事儿不用你管，这里的事情我自己做主。你现在的情绪只能说明一个问题：我们之间为了长高性产生了一些矛盾。你要是想发泄，就尽情发泄吧，我免费倾听。
4: 欧阳博士，您是不是想多了呀？既然如此，那你和我就作为共同喜欢一个男人的女人，开诚布公地好好谈一谈。
5: 您是谁呀？长高兴啊？那对不起了。